stvari со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, ага-га, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резу кар со мной, я смам кром.